0: Гражданин, здесь нельзя останавливаться, проезжайте вперед.
1: Лян Мин 女星确定是本机的妓女，男性死者就是转秀公司的老板李金元。

0: Слушай, ну я честно, я очень хотел, я надеялся, что ты выиграешь. А ты взял и просрал все, а?
1: Что делать теперь, а?
2: Даже если ты умрешь, мы все равно заберем свои деньги.
3: Ну ты что, не знаешь правила нашего казино, а? Коль, ну объясни ему. Понятно.
2: Через 3 дня вернешь все деньги. И еще столько же сверху, понял?
1: Ты что, дружок, не знаешь правила нашего казино? Коль, объясни ему популярно.
2: Даже если ты умрешь, мы все равно заберем свои деньги.
1: А если не отдашь, ты больше не увидишь своего брата.
4: I have no brother. Why made it here?
0: Да я тебе сейчас говорю про твоего маленького.
4: Да.
1: С ним знаешь, что будет? Вот это.
4: Tongue.

0: 真的就是打算给您送钱去了，没想到您自己就来了。
1: Этих денег нам не хватит.
0: 我跟你说，我这儿啊，我有个值钱的东西，特别值钱。哎哎，你过来一下，尼古拉大爷，你别，我说，你看。我又不是高尔夫球场，你怎么有打裸体高尔夫这瘾呢？我那儿有一把刀，特别值钱。
1: Клюшек много в японском магазине. Когда я вижу нож, мне хочется его проверить. 哎，ты забыл, что взял у нас деньги?
0: 哎呀，尼古拉先生，哎，尼古拉大爷，您这一刀下来，那切的不是我弟弟，那是我儿子呀。
1: Если хочешь жить.Отдай нам деньги. Даю тебе 3 дня. И не вздумай убежать. У нас везде свои люди. И на вокзале, и в аэропорту.
0: Иди.
2: Босс, я забыл вам сказать. Там Вася избил человека. Сейчас я вам его приведу.
0: 我亲哥，你能先把我放下来再说话吗？

0: 新的线索出现了，看来又有人被圈起来了。你说什么？是这赌场的老板，鲨鱼帮的老大，看似探听的。
1: Отлично. Значит, теперь мне нужно знать, что он знает про этот нож, что он знает про Шанько, кому этот нож можно еще продать и, самое главное, где этот нож.
2: У нас проблемы?
1: У нас будут проблемы. Если эта бешеная собака Шанько, еще больше обозлится, понятно? Короче, мне нужна эта вещь.
2: Это что такое?
1: Это, Николай, раритет, ручная работа. Эта вещь принадлежала раньше семье императора.
2: Я видел этот нож. У китайца. Я найду его?
1: Давай, давай, давай. Давай, давай, иди с ним.
3: Спят. У меня есть другой выход. Я могу открыть тихо.
2: Давай.
3: Я не пойму, почему вы попросили какого-то китайца, а не меня?
2: Чтобы не столкнулись интересы русских и китайцев.

0: Константина, деньги у меня с собой. Пожалуйста, покажите товар.
1: Ну, я тебе честно скажу, не буду юлить. Тут такая проблема случилась. Товара нет.
2: Скоро жёлтый галимаште, катана о моте имасен то.
3: 私は価格を2倍にしてもいいです。
0: Господин Ямагучи предлагает двойную цену за товар.
1: Деньги – это хорошо, деньги – не проблема. У тебя вообще кредитная линия чистая. Но нас нахлобучили, и товара нет.
2: これは価格の問題ではありませんと。
3: こういえば、もしかして休暇のために私を呼んでこのところに来ましたか？
0: Господин Ямагучи спросила, неужели вы думаете, что она приехала на отдых?

0: Ты опять здесь? Как ты смеешь сюда приходить?
1: 那个，我听不懂俄语，你说的啥？
0: Вы мне голову разбили, где твой друг?
1: 哦，那个，我为我朋友那天的事儿向你道歉，我也因为今天的事儿也向你道歉。那天我还有50卢布，今天我一分钱都没有。
0: Ты мне за это заплатишь, а? Ты мне за это заплатишь?
1: No. Police? Police?
0: Ты еще полицию хочешь вызывать? Я тебе дам полицию. Ты мне сам за это заплатишь.
2: Police! Police!
3: Спокойно, Коля. Так, Коля расслабился, а ствол опустил. Все под контролем.
4: これはいつものことですって。
5: もういいんです。吐いたから臭い匂いがして。橋本さん、こんなところも一番いいレストランですか。
4: すみません、私のメスです。
6: 老板，我来给钱，你先把这放开。

0: 你说呀，大哥，你们鲨鱼帮子怎么就喜欢打人肉高尔夫啊？
1: Ну вот видишь, что бывает, когда у моих друзей занимают деньги и не возвращают. Не, я бы лично тебя простил, но понимаешь, не люблю менять правила. Николай, давай.
2: Это, конечно, не дамасская сталь, но тоже очень острая. Мы тебя не больно зарежем.
0: Чего?
2: И все?
0: Николай, 大哥, 坑死了你, 我能偷还能打, 我可以做你们的小弟.
1: Слушай, а как у вас в Китае называют мужчин, у которых нет младшего брата,
3: а? Да-да-да.
1: Знаешь, у нас таких называют кастрат. Это очень дорогая операция, очень дорогая. Но сегодня бонус тебе бесплатно.
2: Ты найдешь нам этот нож, и мы прощаем все твои долги. Понял?
0: Понял. Окей.

0: 你们都吃啥呀？累死我了！
1: Ты куда меня привез? Мне к доктору надо! К доктору надо!

0: 子。
1: 你慢点说，你当我是你们老毛子呢？
0: что ты лопочешь? К доктору, к доктору. Что тебе денег надо?
1: 医院是吧？你把钱给我，我就送你去。
0: позвони Николаю, позвони.

0: Абонент временно недоступен. Абонент временно недоступен.
1: Ванду, да?

0: 是啊，你知道我为了打这个破电话，我走了多久吗？
1: Где ты взял этот нож?
0: Не бей гондо. Не бей гондо.
1: Жене. Жена денег даст. Жена. Да. Жена денег даст.

0: 康斯坦丁说，我告诉你他在哪儿，你就会给我钱的。
1: Мне не интересно.
0: 他快死了。
1: Неважно.
2: Милая, что за китаец? Что за человек?
1: Пускай убивают.

0: друг говно. Баба, сука, жизнь на смарку. Все, можешь резать меня, убиваю. Режь меня, режь. Или знаешь, возьми нож, этот нож, и сходи к Шенько. К Шенько.
1: Шенько?
0: Да, даст тебе денег много, Шенько, сука.